0: 在我这个年纪，做好准备已经是生活的一部分。为了预防像流感和新冠这样的病毒，我会定期接种疫苗。病毒总在不断变化，因此接种疫苗至关重要，有助于降低重症和住院风险。当您年满65岁，相关风险也会随之上升。接种疫苗是最有效的防护准备，请咨询医疗专业人士，立即预约接种疫苗。澳大利亚政府于堪培拉授权发布。
1: A proud sponsor of 103.15 EBI FM.
2: I listen to 5EBI at home on my trusty lounge room wireless at 103.1 FM. When I'm driving, I tune into EBI World on my car's digital radio. In the office, sitting at my computer, I stream it from 5ebi.com.au. When I'm out and about on foot, I can listen on my phone with the 5EBI app.Four ways, same famous EBI, world of difference.
3: 5EBI, your station, your culture, your community.
4: 103.1 FM.
5: Добрый вечер, уважаемый слушатель. Вы слушаете передачу «Время благоприятное». Интересно, что мы все уникальны.Одному совсем не трудно поверить ближнему. Ну а некоторые должны очень внимательно все проверить, все изучить, а потом, да, и они примут решение. На примере одного из учеников мы услышим о том, как он, то есть Фома, поверил и доверился всецело Господу Иисусу Христу. Желаю благословений при слушании передачи.
6: «Христос воскрес!» Звучат колокола, вдруг загудевшие во всем городе.
7: «Христос воскрес!» Журчат ручьи, бегущие с гор.
6: «Христос воскрес!» Говорят шпили церквей, внезапно одевшиеся огнями.
7: «Христос воскрес!» Приветливо шепчут огни, горящие в глубоком темном небе.
6: «Христос воскрес!» Откликается мне давно минувшее мое прошлое. Я еще вчера явственно слышал, как жаворонок, только что прилетевший с юга, бойко и сладко пропел мне эту сладостную новость, от которой сердце мое всегда билось какую-то чуткою надеждой. «Христос воскрес!» – думал я. «Он воскрес для всех!» «Все мы равны перед Его воскресением!» «Для всех воскрес Христос!» «Он воскрес и для тебя, мрачный, угрюмый человек!» чье сердце перестало биться для всех радости и наслаждений жизни. В этот великий день твоя душа освобождается от тяготевших над ней нечистых помыслов, и ты делаешься добр и милостив, и ты простираешь объятия, чтобы заключить в них брата своего.
7: Он воскрес и для вас, бедные заключенные, несчастные, неузнанные странники моря житейского. Христос, сходивший в ад, сошел и в ваши сердца и очистил их в горниле любви своей.
6: Он воскрес и для тебя, бедный труженик земли, потому что ты целый год, обливая потом кормилицу землю, славил имя его, потому что целый год трудился и все думал. Вот придет светлое воскресенье, и я отдохну под святою сенью его. И ты отдохнешь, потому что в поле бегут еще веселые ручьи, и ничто еще не вызывает в поле ни твоей сохи, ни твоего упорного труда. Для всех воскрес Христос. Все мы, большие и малые, богатые и бедные, все мы, давайте встанем и от полноты душевной обнимем друг друга».
7: Таким пасхальным приветствием поздравил соотечественников в свое время русский писатель Салтыков-Щедрин. Мы присоединяемся ко многим поздравлениям, которые вы слышали в эти пасхальные дни. Христос воскрес! Воистину воскрес!

0: Фома же, один из 12, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему:
1: «Мы видели Господа».
0: Но он сказал им:
2: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю».
0: После 8 дней опять были в доме ученики его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал:
3: «Мир вам!»
0: Потом говорит Фоме:
3: «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим».
0: Фома сказал ему в ответ:
2: «Господь мой и Бог мой!»
0: Иисус говорит ему:
3: «Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны невидевшие и уверовавшие».
4: Всем известно выражение «Фома неверующий». Историю его появления только что мы прослушали. Но, в принципе, это не очень справедливо. Поставьте себя на место Фомы. Если бы нам пришли и сказали, что воскрес похороненный 3 дня назад человек, мы, наверное, усомнились бы в здравии разума того, кто нам это сказал. Христианский писатель Макс Лукада также размышлял над этим и вот что написал в своем рассказе «Оставьте место для чуда».
5: Фома. Он не поддается простому обобщению. Да, мы навесили на него ярлык. Кто-то когда-то в какой-то проповеди назвал его «неверующий Фома». Кличка пристала. И это правда, он действительно сомневался. Но справедливо и то, что за этим стояло больше, чем сомнение. Его вопросы были не от простого отсутствия веры. Скорее, от недостатка воображения. Лучше всего это проявилось в истории воскрешения. Например, давайте вспомним тот случай, когда Иисус со всем присущим ему ораторским мастерством говорил о доме, который он приготовил для мира. И хотя умение увидеть образ нелегко давалось Фоме, он очень старался. Так и видно, как на его лице остаются одни глаза, когда он пытается представить себе Белый дворец на улице святого Фомы. И в тот момент, когда Фома почти представил себе эту картину, Иисус делает такое допущение: «А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Фома моргает раз, другой, глядит в озадаченные лица других, а потом выдает: «Господи, мы не знаем, куда ты идешь, как же нам знать путь?» Фома не стесняется говорить то, что думает. Если вам что-то непонятно, так и скажите. Его воображение обычно не шло дальше этого.
4: А потом настало время, когда Иисус сказал своим ученикам, что он уйдет, чтобы побыть с Лазарем, хотя Лазарь уже умер и похоронен. Фома не мог понять, что имеет в виду Иисус. Но если Иисус желает вернуться туда, к тем евреям, которые однажды пытались забросать его камнями, то он, Фома, не позволит ему предстать перед ними одному. Поэтому он и сказал: «Идем и мы, чтобы умереть с ним». Всю свою жизнь Фома провел в ожидании Мессии, а теперь, когда Мессия был здесь, Фома желал посвятить ему свою жизнь. Маловато воображения, зато много преданности.
5: Возможно, именно эта особенность его характера объясняет, почему Фомы не было в комнате Тайной Вечери, когда Иисус явился другим апостолам. Понимаете, мне кажется, что Фома очень тяжело воспринимал смерть Иисуса. И даже не умея достаточно точно понять все те метафоры, которые в свое время использовал Иисус, он все же хотел идти с ним до конца и никогда не предполагал, что конец наступит так внезапно и преждевременно. А в результате у Фомы осталось много вопросов без ответа.
4: С одной стороны, весть о воскресении Иисуса казалась догматику Фоме слишком притянутой за уши. Ограниченность творческого начала в Фоме оставляла мало места для чудесного и удивительного. Кроме того, он не хотел вновь испытать боль разочарования. Спасибо, одного было вполне достаточно. Все же, с другой стороны, его верность заставляла желать чуда. И он хотел быть причастным к нему, пока была хоть малейшая надежда.
5: В тот раз душевный разлад шел от смятения, вызванного непоколебимой преданностью и отсутствием воображения. Он был слишком честен по отношению к жизни, чтобы быть легковерным, и все же был слишком преданным Иисусу, чтобы быть неверующим. В конце концов, именно эта преданность без фантазий явилась причиной знаменитого ныне условия. «Если не увижу на руках его следа от гвоздей, никогда не поверю». Да, я догадываюсь, вы можете сказать, что он действительно сомневался. Но то не было сомнением от неуверенности или неверия. Напротив, оно вырастало из желания поверить в невозможное или просто из страха вторично испытать боль.
4: Многие из нас поступают так же, не правда ли? В нашем мире бюджетов, долгосрочного планирования и компьютеров разве легко поверить в невероятное? Разве мы не стремимся тщательно исследовать жизнь, усердно хмуря лоб и осторожно пробуя землю ногой? Сегодня оставлять в душе хоть сколько-нибудь места для чуда не является признаком глубокого ума. И вот мы, подобно Фоме, с трудом можем поверить, что Бог способен сделать то, что Он делает лучше всего – заменить смерть жизнью. В нашем небогатом воображении теплится маленькая надежда, что невозможное свершится. Но потом мы, как и Фома, позволяем нашим мечтам пасть жертвой сомнений. Мы совершаем ту же ошибку, что и Фома. Мы забываем, что невозможное – одно из любимых слов Бога.
5: Как обстоят дела у вас? Что с вашим воображением сегодня? Когда последний раз вы позволяли своему воображению оторваться от логики? Когда последний раз оно было невообразимым? Когда последний раз вы мечтали, что вся планета объединится в мире, все верующие вокруг станут братьями? Когда последний раз вы осмеливались представить себе день, в котором каждый будет сыт и каждый народ будет жить спокойно?
4: В случае с Фомой его логическое начало говорило «нет», и все же он сказал, что поверит, если сможет получить хотя бы малое доказательство. И Иисус, всегда такой терпимый к нашим сомнениям, предоставил Фоме то, о чем тот просил. Он еще раз протянул навстречу ему свои руки. О, как же удивлен был Фома! Он потрогал их дважды, пал ниц и воскликнул: «Господь мой и Бог мой!» Должно быть, Иисус улыбнулся. Он знал, что в случае с Фомой он имел победившего сомнение. Так вот, каждый раз, когда вы к верности добавите немножко воображения, перед вами предстанет святой, то есть тот, кто умрет за веру. Взгляните на Фому. Легенда гласит, что он сел на грузовое судно и отправился в Индию, где его убили, чтобы он прекратил проповедовать о доме, приготовленном в мире, который настанет, и о друге, который вернулся из страны мертвых.

0: предлагаю вашему вниманию проповедь Ярла Николаевича Пести «Восстановление Петра».
1: Кто не слышал об апостоле Петре? Тот, кто хотя бы немного знаком с евангельской историей, знает, что одна из важнейших ролей в ней принадлежит именно апостолу Петру. Как часто я благодарил Бога за Петра. Мы находим в нем так много похожего на нас. Может быть, моим слушателям даже покажется странным, если скажу, что я благодарю Бога за его падение. В этом процессе очень много поучительного, ободрительного, но главным образом предупредительного. За что я особенно благодарен, это за его восстановление. И в Евангелии ясно и четко указано, как оно произошло, весь его процесс. Чтобы глубже и больше оценить благодать Божию в жизни этого человека, вспомним, как низко пал Петр. 3 года он следовал за Иисусом Христом, и в один из моментов мы слышим из уст этого человека, как он божится, что не знает Иисуса, его лучшего друга. На примере Петра мы видим, что падение возможно для каждого из нас. Как сказано в Библии, посему кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Сегодня нас интересует вопрос, как был Петр восстановлен. Из Слова Божия мы узнаем, что его восстановление началось задолго до его отступления. И тут возникает мысль. Хорошо, если Христос знал, что Петр отречется от него, то почему он не предотвратил его падение? Разве он не мог этого сделать? Да и нет. Да, но Господь хотел использовать его падение для его же блага. Восстановление Петра началось ходатайственной молитвой его Спасителя. Христос сам сказал Петру, что он за него молился. Послушайте, «Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас», то есть всех учеников, «как пшеницу, но я молился о тебе». Христос выделяет Петра, видя, что он находится в особой опасности, «чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Вы поняли, что говорит Христос? Идет ожесточенная борьба, и поле битвы является человеческое сердце. Борьба между силами добра и зла, между Иисусом Христом и дьяволом. До какой степени дерзок дьявол? Он просит о душе человеческой, чтобы погубить ее. И поразительно то, что Господь дает ему разрешение. Но только до определенной степени. Бог отметил ему границу. «Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Кто молился за Симона Петра? Это не пустой вопрос. Ясно, что Иисус Христос. Как ясно сказано в Библии об этом, «Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеком, человек Христос Иисус». Об этом посреднике вопияло человечество. Мы слышим этот вопль на страницах самой древней книги Ветхого Завета, книги Иова. «Нет между нами посредника, который положил бы руку свою на обоих нас». Иначе говоря, где тот человек, который мог быть примирителем между Богом и человеком? Который мог бы представить нас, грешников, перед Богом и заступиться за нас? Бог свят, и в его присутствии ни один человек не может предстать, тем более в роли заступника за нас, ибо все согрешили и все лишены славы Божьей. Богу нужен посредник, который без греха, а такой только один в истории человечества. Он был и Богом, и человеком одновременно. Великая тайна всех времен – Бог явился на нашей земле в человеческом теле. Какую уверенность может иметь тот, кто принял Иисуса Христа как своего Спасителя, что он имеет такого посредника, такого заступника, чья молитва не может не быть отвечена? Да, молитва Иисуса Христа о том, чтобы вера Петра не оскудела, была отвечена. Правда, вера Петра подверглась усиленной молодьбе. Господь это допустил с тем, чтобы отделить мякину от зерна, его самонадеянность, эгоизм и хвастовство. Но сама вера его не оскудела. Господь Петра еще употребит, но только после того, как он осознает и поймет, насколько он зависим от своего Господа. Главное, чему нас учит Слово Божие, это то, что мы имеем верного заступника в своем Спасителе Иисусе Христе. Он не даст, чтобы кто похитил чадо из его пронзенной руки. Как Христос сам сказал, определяя истинного Дитя Божьего: «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их, больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего. Я и Отец одно». Вы заметили, что истинное Дитя Божие, которое пережило возрождение, оно в двойной безопасности, в руке Сына Божия и в руке Бога Отца. Сатана бессилен прикоснуться к такой душе. Но эта чудная истина о безопасности и гарантии нашего спасения не дает ни малейшего права, чтобы грешить. Наоборот, зная, что я Дитя Божие, что я искуплен драгоценной кровью Иисуса Христа, должно внушать мне отвращение ко греху. Какие сильные слова сказаны в Библии по этому поводу: «Ибо невозможно однажды посвященных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпавших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему». Это означает, что можно все это пережить, но если такой человек продолжает грешить, он снова распинает Сына Божьего, и это явно, что он не пережил возрождение, рождение свыше, ибо сказано, что рожденный от Бога не грешит. Если он чадо Божие, то обязательно вернется к Богу, покается и будет продолжать служить Ему, как сделал это апостол Петр. В этом Петр является прекрасным примером. Молитва Христова о нем была услышана. Петр идет домой. Сказано в 22 главе Евангелия от Луки: «Господь, обратившись, взглянул на Петра, и Петр вспомнил слово Господне, как он сказал ему: „Прежде, нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды“, и вышед вон, горько заплакал». Что делает Петр? Он кается. Это было доказательством, что он пережил возрождение. Может быть, я говорю сегодня к такой душе, которая отошла далеко от Бога. Если ты действительно Дитя Божье, и ты в таком состоянии, то ты самый несчастный человек. Ты не можешь равнодушно продолжать этот греховный образ жизни. Сегодня твой день прийти с искренним покаянием в смирение к твоему небесному Отцу и сказать: «Отче, прости меня, прими меня». И если ты это сделаешь от всего сердца, то он тебе обязательно скажет: «Я тебя прощаю, иди и впредь не греши».

повсюду благовест гудит, из всех церквей народ валит. Заря глядит уже с небес, Христос воскрес, Христос воскрес! С полей уж снят покров снегов, и реки рвутся из оков, и зеленеет ближний лес. Христос воскрес! Христос воскрес! Вот просыпается земля, и одеваются поля, весна идет, полна чудес. Христос воскрес! Христос воскрес!

0: Наша радиопередача заканчивается.
1: Передачи выходят в эфир по вторникам в 5 часов вечера и по средам в 6 часов вечера.
2: Свои вопросы, отзывы и пожелания направляйте, пожалуйста, по адресу
1: 11 Broad Street, Queenstown, индекс 5014. 11 Broad Street, Queenstown, индекс 5014.
0: Желаем вам всего доброго. Пусть Господь благословит вас.

0: Добрый вечер, дорогие друзья! Вы слушаете радиопередачу Российского общественного центра города Аделаиды на частоте 103,1 МГц.
1: В тихих размышлениях о строении Вселенной и загадках, которые мы постоянно находим в природе, невольно приходит на память короткий отрывок из Библии, из книги «Деяния святых апостолов», 17 главы, 24 стиха. «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание и все». Очень ярко эти слова подчеркивают наше изумление и восторг от соприкосновения с творением нашего Господа.

Муравей – одно из наиболее удивительных созданий на свете. Муравьев можно найти в нескольких шагах от себя и в любое время. Они – наши самые близкие соседи. Но мало кто интересуется их жизнью. Разве что дети любят наблюдать, как муравьи строят туннели, заботятся о пище, о своих детях. Эту программу мне хочется назвать так: «Большие секреты маленького царства». Впрочем, не такое уж и маленькое оно, муравьиное царство. Конечно, пересчитывать всех муравьев на свете, делать перепись муравьиного населения, вряд ли кому-нибудь приходило в голову. Однако ученые все же каким-то образом установили, что в мире около 10 миллиардов муравьев. А это больше, чем млекопитающих, рептилий, птиц и амфибий вместе взятых. Существует 3500 разновидностей муравьев. Некоторые из них крупные, величиной со шмеля, другие едва заметны невооруженным глазом. Бог создал муравьев в таком огромном количестве потому, что эти насекомые очень здорово ведут, так сказать, домашнее хозяйство Земли. Именно муравьи, а не черви, как принято считать, взрыхляют большую часть почвы, осушают ее и удобряют. Именно муравьи уничтожают 90% трупов маленьких животных. Именно муравьи, эти крошечные всемирные садовники, разносят и сажают больше семян, чем любые другие живые существа. Муравьи, как и пчелы, образуют сложное сообщество. А в нем есть рабочие, няньки, солдаты, охотники, мясники, швейцары и дворники, фермеры и даже строители. Муравьи-солдаты одного из видов – это настоящие живые бомбы. Они заряжены ядом. И когда им угрожает опасность, в буквальном смысле взрываются, выпуская яд во врага. Армии муравьев в Центральной и Южной Америке в поисках пищи маршем, строем движутся по полям колоннами длиной более 15 метров и сметают на своем пути все, даже маленьких зверьков. Когда они вот так идут, в Мексике, например, люди покидают свои дома. Муравьи-легионеры поедают всех тараканов, крыс, мышей и ящериц, которые могут находиться в домах. Люди возвращаются, а в доме никаких паразитов или грызунов. А вот воинственные муравьи в Африке называются бродячими. Они выходят многотысячными армиями на поиски пищи и убивают все, что попадается им на пути. Вы можете спросить, как маленькое насекомое, муравей, может убивать все на своем пути? Но не забывайте, что их тысячи и тысячи. Даже самые крупные животные убегают при их приближении. А если животное не может убежать, тогда конец. Воинственные муравьи убьют и съедят его, кто бы это ни был – муха, крокодил или раненый лев. Есть еще муравьи-ковбои. Эти разводят стада, а в качестве домашнего скота им служит тля. Муравьи-ковбои – прекрасные доильщики тлей. Они толкают насекомых в определенное место живота, и тля покорно выпускает каплю так называемого молока. Муравьи выпивают ее по мере того, как она вытекает. И вот эти свои стада муравьи строго охраняют, как всякий другой источник пищи. Они даже строят загоны для тли. Излюбленное лакомство муравьев – медвяная роса. А некоторые насекомые, например, тля, поедают столько медвяной росы, что не в состоянии ее переварить. И муравьи доят тлю, сцеживая излишки росы, в точности как фермер доит своих коров. Более того, они, как самые настоящие фермеры, выгоняют свои стада на пастбище, а зимой бережно хранят яйца тли. Многие виды муравьев доят насекомых, поглаживают их брюшко усиками. А жук-горбатка, например, выделяет излишки росы крайне медленно, чтобы муравей мог пить ее, как парное молоко. Муравьи-фермеры заботятся о юных горбатках даже лучше, чем родители. Нередки случаи, когда жук-мама сама отдает потомство муравьям. Как и когда возникла эта дружба?
Сторонники эволюционной теории говорят, что муравьи, будучи хищниками по натуре, вероятно, в прошлом убивали и ели тлей, пока не узнали, что их можно доить. Но ведь в наше время ни один вид муравьев не убивает тлей. Как совместить все это с эволюцией? Известно, что Дарвин все время пытался обойти отношения между муравьями и тлями и говорил, что если только можно будет доказать, что какой-то вид существует исключительно на пользу другого, это уничтожит всю его теорию. Но это остается фактом, и такие партнерские взаимоотношения, как у муравьев и тли, наблюдаются во всем творении. Взаимоотношения муравьев с некоторыми растениями не менее удивительны. Есть муравей, который живет в шипах определенного вида акации. Он предохраняет ее от насекомых и от тех муравьев, которые пожирают ее листья, так что в одну ночь могут оголить ее совершенно. На кончиках листьев этой акации растет маленький плодик. Он не имеет ничего общего с обычными плодами акации. Он служит исключительно для того, чтобы привлечь этих полезных для нее муравьев, потому что без них акация бы скоро погибла. Ученые говорят, что такие отношения между деревом и этим видом муравьев развились на протяжении миллионов лет. Но жизнь этой акации свидетельствует о том, что дерево погибло бы в течение нескольких дней без их защиты. Значит, и акация, и предохраняющий ее муравей были созданы одновременно. Другой вид муравьев живет в пустых веточках деревьев. Головы насекомых похожи на пробки. И вот один из муравьев всегда стоит на страже. Он затыкает головой вход в веточку. Приходящие домой свои муравьи знают пароль, то есть место на голове у сторожа. В него нужно определенным образом постучать. Чужих муравьев, которые не знают этого пароля, не пускают.

и след. По этому следу остальные муравьи находят путь к еде. До тех пор, пока источник не иссяк, муравьи только усиливают этот запах. Когда же запас пищи заканчивается, и муравьям больше нет смысла возвращаться на это место, запах исчезает буквально в течение нескольких минут. Причем он настолько специфичен, что муравьи других видов не способны его учуять. Так феромон помогает муравьям хранить в тайне свои пищевые запасы.

друзья, а теперь представьте себе живое существо размером в 2,5 квадратных километра. Существо, которое состоит более чем из 300 миллионов клеток. И каждая из этих клеток двигается сама по себе, независимо от остальных. Нет, это не сюжет нового фантастического фильма. Я все о тех же муравьях. Некоторые ученые полагают, что муравейник – это единый живой организм. Они пришли к такому выводу, наблюдая за поведением отдельных муравьев. Муравьиное сообщество состоит из различных каст. И каждая каста устроена наилучшим образом для выполнения своей работы. Муравьи-солдаты – защитники муравейника. У них крупные головы и сверхмощные челюсти. Другие муравьи заняты только поисками пищи. Есть те, кто обрабатывает эту пищу и хранит ее. Есть каста, единственная обязанность которой – забота о потомстве. Другая же готовит еду для личинок и передает ее другим муравьям, тем, которые заняты непосредственно кормлением. Самый крупный из всех известных на сей день муравейников находится в Японии. Он состоит приблизительно из 306 миллионов рабочих муравьев и более чем миллиона цариц. В этом муравьином мегаполисе 45 тысяч взаимосвязанных подземных жилищ. Всем знакома фраза «трудолюбив, как муравей». Но, как выяснилось недавно, это выражение относится не ко всем муравьям. Далеко не все их сообщества являют собой примеры гармоничного сотрудничества. Ученые сообщают, что обнаружили целое сообщество ленивых, эгоистичных и вздорных муравьев. Это так называемые муравьи-поработители. Они захватывают

гнезда муравьев других видов и берут в плен обитателей. Рабы вынуждены кормить своих господ, предоставлять им жилье и даже защищать. Таким образом, у муравьев-поработителей образуется масса свободного времени, и они тратят его на бесконечные стычки, сражаясь друг с другом за более престижный социальный статус. Чем выше у такого муравья положение в обществе, тем больше услуг оказывают ему рабы. Не правда ли? Очень похоже на человеческое общество, где безделье тоже ведет к ссорам и склокам. Лень неминуемо порождает эгоизм и борьбу. Это так же очевидно, как и то, что вечные моральные истины одинаковы для всего творения. Ошибается тот, кто утверждает, что в мире не существует абсолютных моральных ценностей. И, возможно, с этой целью и создал Бог извращенное сообщество муравьев-поработителей. Чтобы дать нам, людям, научную основу для понимания того, насколько опасно отрицание абсолютных истин, моральных норм, этических правил. Как я уже упоминала, в мире существует около 3500 видов муравьев. Возможно, что такое же число еще не открыто нами. И, как видим, у каждого из видов свои привычки, обычаи, поведение, даже инстинкты. И все эти виды муравьев находят себе лазейки в теории эволюции, через которые они уползают от нее. Взять, к примеру, муравьев-рабовладельцев. Эти амазонские муравьи не способны сами присматривать за своим потомством. Проверено и доказано, что без партнеров-рабов они абсолютно беспомощны. Один ученый взял 30 таких муравьев и посадил их в стеклянный ящик с землей и пищей. Но в течение 2 дней половина насекомых умерла. Ни один муравей не ел, ни один не начал строить гнездо. Тогда ученый впустил к ним раба. Тот быстро сообразил, кто тут хозяин, и проворно построил камеру в земле, навел порядок среди голодных и ослабевших полуживых муравьев и, собрав личинки, начал кормить их. Теория эволюции признает заботу только о себе и борьбу за существование. Но тут мы видим обратное, и эволюционисты не имеют этому объяснения. Ведь понятно, что муравьи не могли развить этот инстинкт постепенно, на протяжении миллионов лет, потому что без рабов они не могут просуществовать и недели. А вот еще один загадочный пример из жизни муравьев-рабовладельцев, который явно противоречит всей теории эволюции. Существуют маленькие желтые муравьи, аниргаты. Они так беспомощны, что носить их, кормить и делать все необходимое для них должны их рабы. Рабы же эти, чтобы ухаживать за хозяевами, даже убивают свои собственные семьи, свою царицу. Этот усердный и самоотверженный раб – воинствующая тетраморья. Через 3 года они умирают, и на этом прекращается жизнь колонии. Муравьи эти ничего не приобретают, но явно приносят себя, свою жизнь, в жертву, ради сохранения жизни другого. Как возник этот сложный инстинкт? Чарльз Дарвин и не пытался объяснить этого. Говорил, что для него это тайна. Но если отбросить рассуждения гордого ума, то нужно признать, что существует Творец, что это Бог сотворил муравьев с их сложными инстинктами. Можно еще вспомнить тут муравья-плотника. Он спешит на помощь личинкам жука, всякий раз, когда их подстерегает опасность. Жука, который питается личинками этого самого муравья. Не очень логично, но каждый раз, когда муравей делает это, он словно бы кричит: «Чарльз Дарвин, и вы, другие эволюционисты, все вы ошибаетесь. Я не борюсь за свое существование, а помогаю этому жуку, моему врагу». У каждого вида муравьев своя история. Много уроков можно почерпнуть из жизни этих насекомых, но достаточно сказать одно. В жизни муравьев видна рука Творца. Совершенно очевидно, что муравьиные колонии созданы и управляются разумом, причем таким могучим разумом, какого нет ни у самих муравьев, ни в природе вообще. Этот разум вне мира природы. Муравьи – еще одно свидетельство о том, что Бог учел все. Он позаботился обо всех своих созданиях, даже о самых крошечных. И в Божьем творении миллионы таких свидетельств разумного замысла.
Ничто не живет само для себя и не умирает само для себя, но все составляет одну нераздельную, сплошную цепь жизни. А Бог – Создатель и Учитель для всех, даже для насекомых. Премудрый Соломон говорит: «Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя, но он заготовляет хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою». Бога можно познать, познавая его творение. Отдадим же честь великому разуму, чудесно сотворившему все –

Господи, спасибо Тебе за то, что Ты печешься обо всем своем творении, маленьком и большом, обо всех земных нуждах, во всем порядок Твой Божий, Твоя жертвенность, усердие, изобретательность, любовь и забота. Если бы нам самим приходилось это делать, мы наверняка все забыли бы и перепутали, а о многом и не узнали бы вовсе. Если бы мне, человеку, предстояло задумать и создать мир, как жалко и ничтожно выглядело бы мое творение в сравнении с Твоим. Напоминай мне, Господи, об этом всякий раз, когда я пытаюсь строить свою жизнь без Тебя. Спасибо Тебе, Отец Небесный, за то, что желаешь мне радости, а не раздоров. Прости мой эгоизм и недостойные мысли о том, что я получаю меньше, чем заслуживаю. Наполни меня чувством благодарности Тебе и любви к ближним моим. Спасибо Тебе за Твою любовь. Прости меня во имя Иисуса Христа и осени Своим Святым Духом, чтобы я черпала все больше и больше мудрости из Твоего Слова и Твоего Божьего творения. Во имя Иисуса Христа прошу. Аминь.

0: Говорят, что в 21-й удивительнейший век, век, когда мечтой объятый в космос взвился человек, век научных достижений, грандиознейших свершений, век движения вперед кто-то Бога признает. Мне поверить очень трудно в удивительнейшую весть. Неужели в наше время есть такие люди?
1: Есть.
0: Веришь в Бога?
1: Верю в Бога.
0: В наш что? В 21 век? Да мы стали у порога новой жизни, человек. А ты, как вредный пережиток, нам вперед и не мешал. Веришь в Бога, а скажи-ка, ты хоть раз его видал?
1: Не видал, но в школе как-то. Уж прошло немало лет. Помню, изучал. Когда-то жил ученый Архимед. Он открыл в науку двери, он законы открывал. Ты же в это веришь?
0: Верю.
1: А ты хоть раз его видал?
0: Я тебе скажу одно. Не видал, но есть законы, им открытые давно.
1: Есть открытые законы? Открыватель, значит, был? Да как же ум твой просвещенный о Создателе забыл? Неужели все творение не сказало: есть Творец, мир животных, мир растений, звезд небесных, наконец? Изучить светил движение, кто планеты счесть бы смог? Есть премудрое творение, значит, есть Создатель, Бог.
0: Нет, ничей-нибудь рукою, ни премудростью какой. Все, что видим пред собой, создалось само собой. Постепенно изменялось, превращалось, создавалось, проходя из века в век, вот, получился человек.
1: Я теорию такую много раз уже слыхал. Рассказать тебе хочу я, где часы я эти взял. Тут история такая. У меня в углу сарая много лет уже лежала куча старого металла.
0: Ну, лежала и лежала. Что ты хочешь от металла?
1: Только вот твориться стало, непонятное с металлом. Тут колесико блеснуло, там пружинка вдруг сверкнула. Что-то где-то изменилось, куча вся зашевелилась. И причем сама собой, вот часы перед тобой.
0: В эту сказку верить можно только малому дитю.
1: Но она ведь так похожа на теорию твою. Если б я тебе серьезно говорить об этом стал, ты меня вполне возможно и безумным бы назвал. Ну, а если сказку эту ты мне будешь повторять, то подумай, посоветуй, как же мне тебя назвать?
0: Да, спору нет. Само собой ничего не может быть. Надо ж думать головою, чтоб часы могли ходить, чтобы каждое светило по стезе своей ходило, чтобы поле зеленело, чтоб трава могла расти, чтобы люди могли жить, чтоб ты и я увидеть смог, что есть великий,
1: вечный Бог.

Если вы в своей квартире, лягте на пол, три, четыре, выполняйте правильно движения. Прочь влияние извне, привыкайте к новизне, что глубокий до изнеможения. Прочь влияние извне, привыкайте к новизне, что глубокий до изнеможения. Очень вырос в целом мире грипповирус 3-4, ширится, растет заболевание. Если хилый, сразу гроб, сохранить здоровье, чтоб, применяйте, люди, обтирание. И если хилый, сразу гроб,

Хлопать не надо, приседайте до упада. Да не будьте мрачными и хмурыми. Если очень вам не имется, обтирайтесь, чем придется.

холод, Алёшки мои, 3 недели тесто кисло, да не выкисло. То-то люли, то-то люли, то-то Алёшки мои, то-то люли, то-то люли, то-то Алёшки мои, на печи в углу пекла и поджала.